0: О снижении среднегодового уровня безработицы в 10 регионах сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В список входят Алтай и Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия, Тува, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Чечня и Забайкальский край. В этих регионах отмечено снижение уровня безработицы, выросло количество новых рабочих мест, сокращается теневая занятость, растет уровень трудоустройства выпускников вузов и колледжей.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 21 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 22, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем плюс 18, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 5, днем до плюс 16, но облачно, дожди и грозы. В Архызе ночью плюс 6, днем не выше плюс 15, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

умен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 21 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 22, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем плюс 18, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 5, днем до плюс 16, но облачно, дожди и грозы. В Архызе ночью плюс 6, днем не выше плюс 15, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл «Моя республика» приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия. Он станет вкладом в Год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу об одежде казаков. Любой народ с первого взгляда узнают по одежке, традиционному национальному костюму. Есть свои особенности и в казачьей одежде. Мужская казачья одежда состоит из военной формы и одежды повседневной. Костюм казаков не появился вмиг, он рождался веками. Широкие шаровары, штаны скифских кочевников, удобные для всадников, бешмет и русская рубаха. Первую носили на выпуск, а вторую заправляли в шаровары. Шили рубахи из холста и шелка. Шелковые рубахи на голое тело были предпочтительнее. «На них вошь не живет», — говорили в старину. Верхняя одежда – архалук, нечто среднее между кафтаном и стеганым татарским халатом. В непогоду полагались бурка и башлык – капюшон. В 20-е годы 19 века пришла и осталась навсегда черкеска – длинный приталенный кафтан из тонкого сукна с расширяющимися от пояса полами, застегивается на крючки от груди до середины длины, с широкими рукавами на яркой подкладе и глубоким нагрудным вырезом. На груди черкески нашивались газырницы – газырь в переводе «готов». Они были местом хранения патронов, ныне просто являются украшением, как наборный пояс, кожаный с серебряными накладками. Чем больше серебра на черкеске, тем богаче казак. Папаха или казачья фуражка – не просто головной убор, это символ принадлежности к станичному обществу. Вернувшись с войны живым, казак бросал папаху в волны родовой реки, шапками голосовали на казачьих сходах. В них зашивали иконы и написанные от руки молитвы. За отворот клали ценные бумаги или приказы. Во вдовьем доме фуражка погибшего казака висела под иконой, а если на ней женился другой казак, то он переносил фуражку к кубане и спускал по воде. Обувь тоже была особенная и разнообразная, для верховой езды, пешего строя, повседневная. Ичиги – сапоги без каблуков и из очень мягкой кожи. Чирики, галоши одевались поверх ичигов, да башмаки – обувь из телячьей кожи с ремнями. К своей одежде казак относился с уважением, как ко второй коже, поэтому никогда не носил чужой одежды, тем более с убитых, без особого обряда очищения. Если уж награждался казак атаманом, то материей на справу, но никогда атаманским кафтаном или шапкой. Самой ценной одеждой для казака была нательная рубаха, сшитая матерью или женой. Первая крестильная рубашка, сшитая крестной матерью, одевалась один раз на крестины и хранилась в семье. Этот обычай соблюдает и поныне. Казаки, жившие в строгих рамках традиций и обычаев, носили стандартную униформу. Все в ней говорило о принадлежности хозяина к казачьему войску. Лампасы, серьга в ухе, пуговицы, как одета папаха или повязан башлык. Все как открытый паспорт. В левом ухе серьга – единственный сын у матери. В правом – последний в роду ребенок по мужской линии. Две серьги – единственный ребенок у родителей. Казачья справа – это фирменная одежда, конь и оружие. Все это собиралось задолго до начала службы. Вручая сыну справу, по обыкновению отец говорил: «Я тебя, сынок, женил и справил. Теперь живи своей головой, более я за тебя перед Богом не ответчик». И это все, о чем я успеваю рассказать в этом выпуске. В следующем расскажу о традиционной одежде казачек. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Подведем несерьезно отношения.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В связи с ожидаемыми сильными дождями глава Карачаева-Черкесии поручил принять дополнительные противопаводковые меры. Сейчас уровень воды в реках повысился, но не превышает пределов опасных отметок. По поручению Рашида Тимрезова все силы и средства системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики переведены в режим повышенной готовности. Поручено создать мониторинговые группы и провести анализ всех возможных рисков. Тимрезов поручил организовать единый центр сбора информации, вести ежедневный мониторинг данных о количестве осадков, состоянии русел рек и показателях гидрологических постов. Решено взять под контроль все гидротехнические сооружения и оперативно сообщать о любых рисках. Министерство транспорта оценит возможные угрозы для дорог и определит механизмы оперативного реагирования. Население будет информировано о возможных перебоях с подачей воды или ухудшении ее качества при подъеме уровня рек. Будут вестись мониторинг береговой зоны вдоль русла реки Кубань в Усть-Джигутинском, Абазинском, Ногайском районах и Черкеске. Очередной гуманитарный груз в военные госпитали и военнослужащим в зону СВО отправили из Карачаева-Черкесии. В него вошли более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками предприятия «Селена». Это не первая отправка. С начала специальной военной операции предприятие из Усть-Джигутинского района направило в военные госпитали и военнослужащим более 200 матрасов, свыше 240 комплектов постельного белья, 342 подушки, 150 наматрасников и сотни утепленных одеял. Помощь оказывается в рамках работы Единого республиканского штаба при главе региона Рашиде Тимрезове. Карачаево-Черкесия в числе регионов, где снизился уровень безработицы в 2025 году. О снижении среднегодового уровня безработицы в 10 регионах сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В список входят Алтай и Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия, Тува, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Чечня и Забайкальский край. В этих регионах отмечено снижение уровня безработицы, выросло количество новых рабочих мест, сокращается теневая занятость, растет уровень трудоустройства выпускников вузов и колледжей.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Зеленчукской 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В связи с ожидаемыми сильными дождями глава Карачаево-Черкесии поручил принять дополнительные противопаводковые меры. Сейчас уровень воды в реках повысился, но не превышает пределов опасных отметок. По поручению Рашида Тимрезова все силы и средства системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики переведены в режим повышенной готовности. Поручено создать мониторинговые группы и провести анализ всех возможных рисков. Тимрезов поручил организовать единый центр сбора информации, вести ежедневный мониторинг данных о количестве осадков, состоянии русел рек и показателях гидрологических постов. Решено взять под контроль все гидротехнические сооружения и оперативно сообщать о любых рисках. Министерство транспорта оценит возможные угрозы для дорог и определит механизмы оперативного реагирования. Население будет информировано о возможных перебоях с подачей воды или ухудшении ее качества при подъеме уровня рек. Будут вестись мониторинг береговой зоны вдоль русла реки Кубань в Усть-Жигутинском, Абазинском, Ногайском районах и Черкесске. Очередной гуманитарный груз в военные госпитали и военнослужащим в зону СВО отправили из Карачаево-Черкесии. В него вошли более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками предприятия «Селена». Это не первая отправка. С начала специальной военной операции предприятие из Усть-Жигутинского района направило в военные госпитали и военнослужащим более 200 матрасов, свыше 240 комплектов постельного белья, 342 подушки, 150 наматрасников и сотни утепленных одеял. Помощь оказывается в рамках работы Единого республиканского штаба при главе региона Рашиде Тимрезове. Карачаево-Черкесия в числе регионов, где снизился уровень безработицы в 2025 году. О снижении среднегодового уровня безработицы в 10 регионах сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В список входят Алтай и Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия, Тува, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Чечня и Забайкальский край. В этих регионах отмечено снижение уровня безработицы, выросло количество новых рабочих мест, сокращается теневая занятость, растет уровень трудоустройства выпускников вузов и колледжей.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 21 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 22, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем плюс 18, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 5, днем до плюс 16, но облачно, дожди и грозы. В Архызе ночью плюс 6, днем не выше плюс 15, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Черкесске воспитанники спортивной школы «Победа» собрали очередной гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. В него вошли 5 тонн питьевой воды, продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, а также маскировочные сети. Груз направлен бойцам на Луганском и Донецком направлениях. Поддержка наших ребят в зоне СВО – это не просто необходимость, это наш общий долг и проявление патриотизма. Каждый такой шаг подтверждает, что сплочение и человечность имеют значение в любое время, отметил директор комплексной спортивной школы «Победа», депутат Думы Черкесска Азамат Кубанов. Напомним, ранее Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия» направило 9 тонн питьевой воды в Ростовский военный госпиталь. Помощь была организована по поступившему запросу из госпиталя. В формировании того груза принимали участие сенаторы Крым Казанукав и Ахмат Салпагаров, а также депутат Госдумы Салтан Узденов. Ассоциация ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии продолжает оказывать адресную помощь участникам спецоперации. Так, по просьбе нашего земляка, военнослужащего, ассоциация передала бойцам бензиновый генератор и радиостанцию. Ну а предприятие «Селена» из Уйджигутинского района также направило в военные госпитали и нашим военнослужащим в зону СВО более 40 комплектов постельных принадлежностей. С начала спецоперации предприятие передало более 210 матрасов, свыше 240 комплектов постельного белья, 342 подушки, а также 151 наматрасник и утепленные одеяла. Помощь оказывается в рамках работы единого республиканского штаба, созданного при главе Карачаево-Черкесии Рашиде Тимрезове. По инициативе главы республики в прошлом году была запущена кадровая программа «Герои Карачаево-Черкесии», ориентированная на поддержку участников СВО и их дальнейшую профессиональную реализацию. Сегодня расскажем об одном из участников программы, члене Ассоциации ветеранов СВО по Карачаево-Черкесии Адаме Джигутанове. Он трудоустроен на должность помощника военного комиссара Карачаево-Черкесской республики. Адам Бзуберович принимает активное участие в работе с молодежью, проводит патриотические встречи и вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Подобные примеры показывают, насколько важны программы поддержки и адаптации участников СВО, которые позволяют нашим героям продолжить службу обществу уже в мирной жизни. Фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психологической помощи ветеранам СВО и их семьям. В филиале Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии продолжается работа по оказанию психологической и психотерапевтической помощи ветеранам спецоперации и членам их семей. С ветеранами и их близкими в филиале работают социальные координаторы, психологи Индира Лайпанова и Ирина Гнутова. Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Регионам России рекомендовано установить, если этого не было сделано ранее, единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве, помощь с социальными контрактами, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатную психологическую помощь, льготное зачисление в общеобразовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кени, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в поселке Мамед-Кала осмотрел пострадавшие от паводка улицы, проверил ход восстановительных работ и поговорил с местными жителями. В поездке его сопровождали заместитель генерального прокурора России Сергей Бажутов, премьер-министр Магомед Рамазанов, глава муниципалитета Эльман Алахвердеев. Добавим, что более 21 тысячи пострадавших в результате подтоплений в Дагестане уже получили финансовую помощь в размере 819 миллионов рублей. Ингушетия. Ингушское отделение Союза театральных деятелей России подготовило спектакль-концерт, приуроченный к 150-летию организации и посвященный участникам специальной военной операции. Проект обращается к теме исторической памяти, продолжения фронтовых традиций и воспитания молодежи на примерах подлинного мужества. В программе прозвучат легендарные военные песни «Журавли», «День Победы», «Темная ночь». Зрители услышат стихотворения Александра Твардовского, Константина Симонова, Анны Ахматовой, Джамаладдина Яндиева, Саида Чахкиева и Ахмеда Бокова. Будут показаны видеоролики из военной хроники периода Великой Отечественной и специальной военной операции, воспоминания бойцов, их родных и земляков. Кабардино-Балкария. Объект культурного наследия, дом в Нальчике, в котором в 20-х годах 20 века жили соратники Ленина, супруги Лепешинские, передадут общественной организации, которая восстановит его к 2030 году. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Сохранение культуры народов Северного Кавказа «Исток» безвозмездно проведет работы по реставрации исторического объекта, чтобы в дальнейшем приспособить его к использованию в качестве культурного объекта. Карачаево-Черкесия. Свыше 1 миллиона туристов посетили горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии за прошлый год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук. Он уточнил, что численность гостей составила 1 миллион 74 тысячи 274. Уже в этом году с января по 11 мая курорт Архыз посетили 661 тысяча гостей. Северная Осетия. Более 35 тысяч туристов посетили курорт Мамисон в Северной Осетии в первый сезон после открытия. Об этом сообщается на страницах курорта в социальных сетях. Зимний сезон продлился 132 дня, почти 110 дней катания и 19 километров трасс. А на январских праздниках Мамисон принимал по 1500 гостей в день, как курорты, за плечами у которых уже не один горнолыжный сезон. Летом канатная дорога на курорте продолжит работать в прогулочном режиме. Когда окончательно сойдет снег, в Мамисонском ущелье откроется 33 километра экотроп, а также откроется выставка современного искусства. Ставропольский край. Свыше 200 участников специальной военной операции с начала этого года уже смогли восстановить свое здоровье в медицинских учреждениях Ставрополья. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил, что в Ставропольском крае развернута комплексная поддержка участников СВО и их близких. В том числе стараются приложить максимум усилий, чтобы помочь восстановить ребятам здоровье после ранений. В этом помогают программы медицинской реабилитации. Помощь в том числе оказывается пациентам с нарушениями функций нервной и костно-мышечной систем. Чечня. Железнодорожный вокзал Грозного стал первым объектом пассажирской инфраструктуры в России, получившим сертификат соответствия стандартам халяль Духовного управления мусульман России. Об этом сообщает сайт РЖД. Вокзал Грозного был открыт ровно год назад и уже стал одной из визитных карточек региона, а также популярным объектом среди туристов. Он не имеет аналогов в России по планировочным и инженерным решениям. Также здесь есть все самые современные сервисы и услуги. Инфраструктура вокзала полностью адаптирована для маломобильных граждан. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы продолжаем наш совместный радиоцикл передач с участием представителей госавтоинспекции. Еженедельно мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, чтобы обсудить самые актуальные темы в сфере безопасности дорожного движения. Говорим о правилах, о законодательстве и, конечно же, призываем всех к законопослушному поведению на дорогах. Как водителей, так и пассажиров, так и пешеходов, так и велосипедистов, в общем, всех. Друзья, каждая новая тема – это, конечно, актуальный вызов современности. Ну и сегодня мы будем говорить о автоавариях на перекрестках. Почему происходят такие ДТП и на что нужно обратить внимание водителям при проезде перекрестков. Правила проезда перекрестков сложных, особенно с круговым движением. Почему-то всегда это много вопросов вызывает, мы тоже напомним. Но пока позвольте представить гостью в нашей эфирной студии. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Елена, ну и коль уж мы собрались в этой студии, конечно, мы поговорим по поводу перекрестков. Ну, все-таки, знаете, с чего хотелось начать? Мы всегда стараемся об актуальных моментах говорить. Буквально накануне выхода в эфир этой передачи в Черкесске случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Большой общественный резонанс, потому что, к сожалению, погиб ребенок-пешеход, несовершеннолетний пешеход. Хотелось бы услышать комментарий от госавтоинспекции, что произошло, как вообще обратить внимание, да, и, может быть, несколько рекомендаций нам, родителям, потому что каждый, конечно же, хочет обезопасить своего ребенка максимально, научить, как переходить дорогу и так далее, и так далее. В общем, очень хотелось бы начать, наверное, вот с этой грустной темы наш эфир.
1: Да, к большому сожалению, вчера произошло у нас дорожно-транспортное происшествие по улице Даватора с участием несовершеннолетнего пешехода, который переходил по пешеходному переходу, но, значит, машина не увидела, что ребенок переходит, и ребенка, в общем, сбили. Значит, убедительная просьба, в первую очередь, наверное, водителей, быть очень внимательными вблизи пешеходных переходов, как на регулируемых, так и нерегулируемых. В основном, больше у нас нерегулируемых пешеходных переходов, для таких, как где вот школы переходят дети, садики, ну, неважно, в любых местах. Очень убедительная просьба, чтобы вы были внимательны. Всегда убеждались в том, что, ну, есть ли там пешеходы или нет, снижать скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки, которые расположены вблизи пешеходных переходов, как дошкольных, так и образовательных организаций. Также хотелось бы обратиться и к пешеходам, чтобы вы тоже были внимательными, переходили дорогу только в положенных местах, убеждались в безопасном переходе проезжей части, были уверены, что вас пропускают все транспортные средства, которые находятся на проезжей части дороги, и только в том случае переходить дорогу. Хотелось бы также обратиться к родителям, проговаривать правила прохода проезжей части дороги, объяснять своим детям, что нужно быть внимательными, смотреть по сторонам, ни в коем случае не бежать через пешеходный переход, переходить спокойно, а также объяснять, что нельзя использовать ни телефоны, ни наушники, быть максимально внимательными, осторожными при переходе. И по возможности, если ваши дети еще не совсем достигли того возраста, что можно убедиться, что они могут спокойно и безопасно переходить дорогу, переводите своих детей до место назначения, куда должны дети ваши дойти. Это тоже школы, в общем, такие вот моменты.
0: Особенно, что касается, да, вот малышей, да, начальные школы, пока ребенок уже точно и стопроцентно не научится самостоятельно грамотно переходить переход. Ну вот, кстати, заканчивается учебный год, многие, может быть, немножечко уже, знаете, вот в ожидании каникул, но правила дорожного движения, они актуальны всегда, да, и в конце учебного года, и на каникулах, да, будет большая большая тоже информационная кампания в ближайшие недели от госавтоинспекции по поводу безопасности детей на дорогах в летний период. Но я думаю, что, конечно, в связи с вот таким инцидентом очень важно еще раз сесть вместе со своими детьми, повторить правила дорожного движения, потом взять их за руку и пройти той дорогой, по которой они идут в школу, обратно, может быть, на секции куда-то. Еще раз проговорить, пройти, показать, объяснить, какие их могут ожидать опасности на дороге, да, ну, чтобы, ну, по максимуму сделать все возможное, чтобы защитить наших детей. Друзья, вот с такой новости мы должны были сегодня обязательно начать наш радиоэфир, но продолжим. К основной тематике мы возвращаемся. Напомним, сегодня мы говорим об авариях на перекрестках. Перекресток – это такой очень интересный участок автомобильной дороги. Лен, что вообще по ситуации на перекрестках? Часто ли аварии и какую долю занимают в общем объеме дорожно-транспортных происшествий?
1: Ну, на сегодняшний день вообще, в принципе, дорожно-транспортные происшествия происходят на дорогах ежедневно, да, по причине нарушений водителями правил проезда перекрестка. Это самая распространенная причина ДТП по вине водителей. То есть водители невнимательные, опять же, да, это вот рассеянность, невнимательность. Каждый уверен, что он поступает правильно и проезжает перекрестки по своим, наверное, каким-то определенным правилам, не тем, которые прописаны, да, в кодексе о административных правонарушениях, вообще в правилах дорожного движения, и действует по-своему. Поэтому госавтоинспекция уделяет вообще достаточное количество, ну, времени, возможностей для проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения таких дорожно-транспортных происшествий.
0: Хорошо, давайте обратимся к правилам дорожного движения. Это такая дорожная азбука, да, если можно сказать. Как перекрестки определяются в правилах дорожного движения?
1: Ну, в правилах дорожного движения определение перекрестка, оно проводится как дорожное движение, да, согласно пункта 1.2 правил дорожного движения. Перекресток – это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Перекрестками не являются места выезда и въезда с прилегающих территорий, то есть это дворы, автозаправочные станции, парковки.
0: Транспортные развязки, тогда получается, это тоже не перекресток, да, да, если вы сказали, что это пересечение дорог на одном уровне. Транспортная развязка, да, да, да, и эстакады многоуровневые, это тоже получается не перекресток тогда. Угу. А какие бывают перекрестки, виды перекрестков?
1: Ну, существуют вообще различные виды перекрестков, которые классифицируют по нескольким признакам. В зависимости от формы, такие участки бывают крестообразные, Т-образные, образные и круговые. Круговые, наверное,
0: самые сложные. Это вот, кстати, в правилах проезда круговых перекрестков, да, с круговым движением часто в последние годы происходили изменения. Водители где-то, может быть, путались, но сейчас есть выработан единый подход, мы к нему обратимся. Хорошо, с точки зрения регулирования дорожного движения перекрестки тоже подразделяются. На какие?
1: Ну, они бывают как регулируемые, так и нерегулируемые. Регулируемые – это порядок их предоставления сигналами светофора или указаниями регулировщика. Нерегулируемые — на таких участках движение не регулируется ни светофором, ну, ни регулировщиком, соответственно.
0: То есть, получается, там уже знаки и правила. Да. Угу. Один и тот же перекресток тоже может быть в разное время суток регулируемым и нерегулируемым. Да? Кстати, мы вот видели, что бывают светофоры, которые в ночное время суток переходят в режим желтого, да, да, мигающего желтого. Тогда, получается, правила проезда таких перекрестков днем одни, а когда моргающий желтый, да, в ночное время, там уже совсем другие правила. Хорошо, давайте дальше. Что у нас по этим перекресткам, что еще можно сказать по классификации?
1: В зависимости от преимуществ, да, при пересечении нерегулируемого перекрестки бывают они как равнозначными и с приоритетом одного из направлений. Ну, вот если брать первый случай, все участники дорожного движения имеют одинаковый статус. Во втором это знаки главной и второстепенной дорог указывают, кто из водителей имеет преимущество. Если перейти к тому, как определить границы перекрестка, да, каждый перекресток имеет точно обозначенные границы. И опять же, в соответствии с пунктом 1.2 правил дорожного движения, они определяются условными линиями, поочередно соединяющими начало закругленной проезжей части. При определении границ перекрестка следует также учитывать, что они не всегда совпадают с дорожной разметкой. Например, территории, ограниченные пешеходными переходами.
0: Давайте перейдем к самому важному и главному. Есть правила проезда перекрестков. Вот как раз аварии происходят по той причине, что участники дорожного движения не соблюдают такие правила. Перекрестков много, видов их много, но есть важные правила, которые работают везде и всюду в любое время дня и ночи. Давайте к этим универсальным правилам обратимся и напомним их.
1: Да, вот существуют универсальные правила, которым необходимо следовать вне зависимости от типа преодолеваемого перекрестка. Первое, допустим, пешеход всегда имеет преимущество. Поэтому водитель всегда должен пропускать всех пешеходов, даже тех, кто переходит дорогу с нарушением ПДД.
0: Угу. Пешеход всегда прав и имеет преимущество. Да? Пешеход имеет преимущество, наверное.
1: Но,
0: вот
1: опять
0: так
1: же, хотелось бы
0: да.
1: обратить внимание угу. к пешеходам, не злоупотреблять данным правилам, естественно, угу. всегда тоже быть внимательным.
0: Какие еще универсальные правила проезда перекрестков существуют?
1: Запрещается выезжать на перекресток, если за ним образовался затор и автомобиль может создать препятствие для поперечного движения. Чтобы водители соблюдали это требование, на многих участках дороги с напряженным трафиком сила проявляется, стала проявляться особенная разметка. Это вафельница, так угу. скажем. А вот подъезжая к перекрестку, следует сбавлять скорость. Угу. Внезапное торможение на таких участках оно может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. При наличии знака «Стоп» в сочетании «Стоп-линии» или без ее водитель обязан краткосрочно остановиться перед пересечением дорог. Все остальные требования и предписания зависят от разновидности дорожного пересечения. Для каждого есть свои, опять же, правила проезда перекрестков.
0: Ну что, друзья, давайте универсальные правила для перекрестков повторим. Пешеход всегда имеет преимущество. Запрещается выезжать на перекресток, если за ним образовался затор, и вы можете усугубить ситуацию, да, и будет настоящая пробка, апокалипсис. Если видите затор, не выезжайте на перекресток. Подъезжая к перекрестку, всегда сбавляйте скорость, и если есть знак «Стоп» в сочетании со «Стоп-линией» или «Без нее» водитель обязан краткосрочно остановиться перед пересечением дорог. Давайте будем разбирать такие типовые ситуации на перекрестках. Наверное, много сложностей всегда, особенно у начинающих, да и, в принципе, опытных водителей, бывает с нерегулируемыми перекрестками равнозначных дорог, когда нет знаков, да, где главная, где второстепенная дорога, нет светофора, соответственно. То есть, получается, обе дороги, например, асфальтированы или обе проселочные. Что делать, кто прав? И здесь будем вспоминать самое универсальное правило для водителей. Вот это правило правой руки, наверное, сейчас мы будем озвучивать.
1: Ну, давайте, да, обратимся сначала к нерегулируемым перекресткам, да, равнозначных дорог. Порядок пересечения равнозначных дорог, он установлен пунктом 13.11 правил дорожного движения. Он определяет, что в такой ситуации преимущество имеет автомобиль, движущийся справа. Соответственно, если водителю нужно ехать прямо, но справа приближается другое транспортное средство, его следует пропустить. Если водитель проезжает налево, он должен пропустить машину справа и авто встречного направления. На развороте требуется уступить всем. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог автолюбители руководствуются требованием знака. Угу. Транспорт, который передвигается по главной дороге, он имеет преимущество и проезжает первым. Но при необходимости повернуть налево должен пропустить встречный поток.
0: Угу. Перекрестки с круговым движением. Вот они самые сложные, там, где правила меняются. Раньше знаки, потом меняли, потом прав, кто по кругу едет уже. В общем, где-то, наверное, подзапутались немножечко водители. Сейчас все устаканилось, пришли к единому образцу, установлены правила. Как действовать на перекрестке с круговым движением?
1: Ну, круговое движение, оно производится у нас в одном направлении. Выезжать на круг нужно, поворачивая направо. заезжать, значит, заезжать разрешено с любой полосы. Однако с правой следует попадать на правую, а с левой на левую. Если дорога, по которой едет машина, имеет одну полосу, а на кольце их две, выезжать нужно на правую, а уже затем перестраиваться в левый ряд. При этом следует включить поворотник и предупредить других участников движения. Что касается очередности пересечения перекрестка, она определяется знаками. Если таковых нет, движение по кольцу считается главным. Водители, заезжающие на круг, должны уступать.
0: Угу. Итак, друзья, заезжаем с любой полосы, дальше движемся по кругу, и те, кто движутся по кругу, у них есть приоритет перед теми, кто только заезжает на перекресток. Поэтому те, кто въезжает на перекресток, уступают тем, кто уже движется по перекресткам. Регулируемые перекрестки. Здесь, казалось бы, все просто. Если есть светофор, есть дорожные знаки, в принципе, все должно быть понятно, кто едет первым, кто кому уступает. Но как раз-таки на таких перекрестках львиная доля всех автомобильных аварий и происходит. Невнимательность, незнание правил, пренебрежение этими правилами. Елена, вам слово. Регулируемые перекрестки, как действовать на них?
1: Преодоление регулируемых дорожных пересечений тоже имеет особенности. Выполняя такой маневр, необходимо помнить, что регулировщик имеет самый высокий приоритет над знаками, разметкой, либо светофором.
0: То есть, если есть знаки, светофор, но работает регулировщик, мы руководствуемся указаниями регулировщика. Не обращаем тогда внимания на знаки, да, и на светофор. Возможно, какая-то ситуация, когда требуется регулировать движение, тогда вручную госавтоинспектор уже, собственно говоря, показывает. Если есть инспектор, то он в приоритете. Дальше сигналы светофора, они...
1: Главенствуют над знаками.
0: То есть, получается, если есть знаки и светофор, если они, может быть, там противоречат или не соответствуют, мы руководствуемся сигналами светофора. Дальше?
1: Ну, естественно, да. Угу. Перекресток у нас можно проехать только на разрешающий сигнал светофора.
0: Это зеленая или зеленая, да, стрелочка, да, зеленая для дополнительных секций и движения по дополнительным полосам. Хорошо. Тоже по рядам здесь очень важно. Сейчас улицы в наших городах становятся все шире, все больше полос получается, появляется. Ну и, собственно говоря, здесь тоже важно соблюдать нужный ряд. Нужно занимать тот ряд, из которого вы будете, например, выполнять поворот или разворот. Да. Делать это, например, из крайнего правого ряда, поворачивать налево, пересекая все там 3-4 полосы. Это очень опасно. Хорошо, давайте продолжим. То есть поворот направо из правой полосы, поворот налево из левой крайней полосы, ну, либо крайней и предыдущей, да, если соответствующие знаки есть. Здесь вот внимательно. Особенно, когда водители из небольших регионов, небольших населенных пунктов выезжают в большие города, иногда случаются неприятности с этим. Поэтому повторите правила, ну и легкой вам дороги. Хорошо, Т-образный перекресток тоже непростой. У нас в Черкесске тоже такие есть. Наверное, самое крупное — это пересечение проспекта Ленина и улицы Кавказской, где всегда много машин, где много сложностей. Ну, сейчас там светофоры, и все вроде бы хорошо. Но там же, опять же, пешеходный переход и учебное заведение. Да. Вот правила проезда таких подобных Т-образных перекрестков.
1: Ну, не тоже действуют, для них действуют стандартные правила. Если участок оборудован светофором, необходимо следовать его указаниям. Если же светофора нет, следует ориентироваться на знаки приоритетности. В случае их отсутствия вступает в силу правило «уступи тому, кто справа». Перекресток, поворот налево, они обычно осуществляются из левой полосы, которую водитель должен занять заблаговременно до выполнения маневра. Однако существуют специальные знаки и разметка, которые позволяют поворачивать сразу из нескольких полос. Траектории таких потоков чаще всего не пересекаются. Если на перекрестке отсутствует светофор, водитель должен соблюдать следующий порядок. Сначала следует пропустить всех, кто движется по основной трассе. Затем нужно уступить встречному транспорту и уже потом совершать маневр. При одновременном повороте налево встречных автомобилей единые правила их разъезда отсутствуют. Правила дорожного движения позволяют разъезжаться как правыми, так и левыми бортами. Но обычно используется первый вариант, поскольку он удобнее для водителей. Разъезд левыми бортами используют как когда перекресток оснащен разделительной полосой.
0: Ну и давайте еще раз к знакам светофора обратимся. Вот почему-то вроде бы, когда есть светофоры, все должно быть понятно. Как раз-таки вот на таких перекрестках много аварий, да, обычно, ну, на загруженных перекрестках. Давайте напомним, что ли, по знакам светофора. Когда можно, когда нельзя, на мигающий можно или нельзя. Часто бывают тоже вопросы, и водители пытаются быстрее, чтобы не стоять потом на красный, завершить маневр и проехать на желтый или моргающий желтый, или когда уже загорается красный, можно или нельзя, что говорят правила.
1: Допустим, перекресток со светофором, да? Угу. Известно, что зеленый сигнал светофора, он разрешает движение, красный запрещает. Однако другие обозначения устройства многие водители трактуют неверно. Вот что они означают. Желтый – движение запрещено, скоро загорится красный.
0: То есть на желтый уже нельзя, друзья? Уже нельзя.
1: Желтый и красный – ехать нельзя, следует подготовиться к движению. Желтый мигающий – необходимо руководствоваться правилами для нерегулируемых перекрестков. Дополнительные секции на светофоре при их наличии регулируют порядок прохождения поворотов. Если на основном светофоре горит красный и одновременно зажигается стрелка, перемещаться можно только в направлении, которое она указывает.
0: Хорошо, давайте поговорим еще об одном типе перекрестков. Сегодня мы говорим о правилах проезда перекрестков. В Черкесске, в республике, нет таких перекрестков, но в ближайших городах, например, в Пятигорске, во Владикавказе, в Краснодаре, в других городах такие перекрестки есть. Это перекрестки с трамвайными путями. Давайте будем напоминать, как правильно пересекать такие перекрестки, какие правила здесь действуют.
1: Трамвай вообще, он обладает приоритетом перед безрельсовыми транспортными средствами. Угу. Легковыми, грузовыми, в общем, мотоциклами.
0: Ну, то есть трамвай всегда прав.
1: Ну, как бы да.
0: В приоритете.
1: Угу. А вот случай, когда они уступают дорогу. Собирается выехать из депо, поворачивает по стрелочке, уступает тем, кто движется по основной секции светофора, проезжает перекресток по встречной трассе. Во всех остальных случаях водители должны предоставлять первоочередное право движения трамваю.
0: Ну что, друзья, мы вспомнили. У трамваев приоритет практически всегда и практически во всех ситуациях. Поэтому давайте будем помнить и соблюдать. Хорошо, давайте поговорим о наказании за нарушение правил проезда перекрестков и, конечно же, о штрафах. Административные штрафы – это то, что очень действенно работает в плане пресечения нарушений правил проезда перекрестков. Какие штрафы сейчас есть и в данном направлении, какие суммы административной ответственности, штрафов по административной ответственности за такие нарушения предусмотрены?
1: Так, то если рассматривать штрафы за нарушение проезда перекрестка, они установлены, значит, в главе 12 Кодекса об административных правонарушениях. И в соответствии с этим нормативом документ можно... В этом документе можно увидеть следующие, значит, скажем так, штрафы за нарушение административных правонарушений. 800 рублей предусмотрен штраф за игнорирование стоп-линии. Это значит, у нас статья 12, да, часть 2, которая, значит, подразумевает невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика. Повторное совершение административного правонарушения, значит, оно подразумевает штраф 7500 рублей или лишение прав на управление 4 до 6 месяцев.
0: И вот здесь, если не ошибаюсь, в прошлом году или в позапрошлом как раз-таки было увеличение и значительное увеличение санкций. Теперь за повторное подобное нарушение 7500 штраф или лишение права управления. Угу, давайте продолжим.
1: Так, значит, по статье 12.13, часть 2, именно, да, невыполнение требований правил дорожного движения, уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, предусмотрен штраф 1000 рублей. Вот, поэтому перед тем, как совершать такие необдуманные маневры, да, и либо, если вы не знаете эти правила, да, как уже говорили ранее, лучше повторить, посмотреть, тем более у нас сейчас в интернете все доступно, можно разобрать эти ситуации, да.
0: Да, можно порешать даже билеты, на экзамены.
1: И даже если вы находитесь в таких населенных пунктах, где, допустим, больших трасс нету, не трамваев, скажем так, да, поэтому лучше, конечно, это все посмотреть, убедиться, чтобы, если выехать куда-то за пределы своего, допустим, региона, не оказаться в неловкой ситуации, не попасть в дорожное транспортное происшествие.
0: Ну и, друзья, давайте не будем забывать о штрафах за непредоставление преимущества пешеходу, за проезды на красный сигнал светофора и так далее, и так далее. Наказывают рублем, а тех, кто не понимает, повторно нарушают, наказывают еще и лишением прав на управление транспортом на определенные сроки. Хорошо, давайте будем разбирать основные причины аварий на перекрестках. Ну вот бегло, да, давайте напомним, почему все-таки они происходят, чтобы немножечко так отрезвить наших участников дорожного движения. Все-таки вот вы несколько раз сказали, что это не соблюдение очередности аварий, проезда перекрестков, да, то есть получается кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий должен проезжать, да, и, собственно говоря, поэтому так получается. Коротко, да, основные причины аварии на перекрестках.
1: Основные причины – это, естественно, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований сигнала светофора, неправильное прогнозирование дорожной ситуации, отвлечение внимания, да, нестандартное поведение участников дорожного движения. То есть это когда агрессивная или медленная вот езда, то есть водитель другой не может предугадать, да, действия,
0: что будет дальше,
1: водителя, находящегося впереди его. Незнание или и произвольная трактовка правил дорожного движения, технические неисправности транспортных средств, ошибки пешеходов, плохое состояние дорожного покрытия и неблагоприятные условия погоды.
0: Ну вот, кстати, сейчас, друзья, тоже прогноз неблагоприятный. Дожди с усилением ветра, возможен град и так далее. Поэтому обращайте внимание. И туманы, кстати, в некоторых районах нашей республики. Обращайте внимание, в том числе и на погодные условия. Лен, у нас остается буквально несколько минут до завершения нашего радиоэфира. И всегда, когда к нам приходят в студию представители отделов госавтоинспекции из городов и районов, я прошу рассказать о том, как складывается дорожная обстановка в том или ином муниципалитете. Сегодня мы говорим о Черкесске. Это, конечно, самый такой крупный населенный пункт нашей республики, столица, большой транспортный узел, скажем так. Ну и здесь, к сожалению, всегда цифры статистики выше, чем даже в районах бывают, ну потому что и транспорта много, и дорог много, и так далее. Что у нас по цифрам, да? Можем ли мы чем-то похвастаться хорошими показателями?
1: Скажем так, да, если подводить статистику о совершенных дорожно-транспортных происшествиях при проезде, да, перекрестков, то у нас в республике, скажем так, да, у нас за этот год, за текущий период 26 года 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 22 ранено. Из них ранено детей 1 человек до 18 лет. И повреждено транспортных средств 38. Если сравнивать с периодом 25 года, то за год 25 года было ДТП у нас 88, погибло 4 человека, ранено 117, из них ранено детей до 18 16, детей до 16 9 и повреждено транспортных средств 183. Но если смотреть на ситуацию, которая происходит сейчас у нас, скажем так, да,
0: к текущему моменту,
1: как бы, да, у нас намного снизилось, и дай бог, конечно, если у нас все будут соблюдать правила дорожного движения, я думаю, что цифра в данном направлении у нас расти не будет.
0: Мы очень на это надеемся, друзья. И еще раз обращаемся ко всем участникам дорожного движения. Наверное, следует завершить наш радиоэфир тем же, с чего мы начинали. Вчера страшное дорожно-транспортное происшествие в республиканской столице произошло. Мы всегда с особым трепетом, конечно, наблюдаем за такими новостями в наших новостных лентах. Очень страшно, когда люди погибают на дорогах, а еще страшнее, когда это дети. Такой случай был в республиканской столице буквально в канун проведения нашего радиоэфира. И мы еще раз обращаем внимание всех участников дорожного движения на строгое соблюдение правил. Не спешите, не торопитесь. Ну, выиграете несколько секунд, но не стоят они на самом деле вот тех рисков, которые есть. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Напомним о безопасности на перекрестках. Мы сегодня говорили с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по Черкесску Еленой Галустян. Лен, спасибо огромное, что пришли и рассказали.
1: Спасибо.
0: Друзья, всем безопасных путешествий, передвижений. Помните о правилах дорожного движения. Если подзабыли, освежите знания. Ну и помните, что, садясь за руль автомобиля, вы берете на себя очень-очень большую ответственность. Ответственность лежит и на пешеходах. Конечно же, если мы будем все соблюдать закон, правила и будем взаимно вежливыми, то ДТП действительно будет меньше. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888-265-888.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: любовь.
1: Умница! Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Рекламная служба в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Виноградной, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Сегодня в Карачаево-Черкесии проходят памятные мероприятия, посвященные 162-й годовщине окончания столетней Кавказской войны. Глава республики Рашид Тимрезов в обращении к землякам отметил: 21 мая – день, когда мы обращаем свой взгляд к событиям, навсегда изменившим судьбу многих народов Северного Кавказа. Это день памяти и уважения к нашим предкам, которые, пройдя через тяжелейшие испытания, сумели сохранить свои корни, свою честь и память о предках. Мы склоняем головы перед всеми, чьи жизни опалила Кавказская война – адыгами, абазинами, нагайцами, казаками, представителями всех народов, кого коснулись те трагические события. Сегодня мы живем в сильной стране, и наша общая задача – беречь мир и согласие, передавать молодому поколению правду о героизме и единстве наших предков. В Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Обсудили актуальные вопросы реализации текущих дорожных проектов и планы по строительству трасс, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланирован ремонт 38 километров дорог и 3 мостов. Отдельно были затронуты вопросы безопасности дорожного движения и меры по снижению аварийности. Намечены перспективы расширения дорожной сети с учетом роста туристического потока и транспортной нагрузки. Особое внимание было уделено развитию подъездных путей к туристическим кластерам Домбаю, Архызу, а также новому аэропорту Архыз. Победители региональных этапов чемпионата «Обилимпикс» и всероссийского конкурса «Мастер года» назвали в Карачаево-Черкесии. Победителем представят республику на всероссийском уровне. 11 участников специальной военной операции поедут на финал «Обилимпикс» в Казань. Остальные победители выступят в финале в Москве. Победитель педагогического конкурса «Мастер года» поедет на финал в Новый Уренгой. Глава региона поздравил победителей, назвав эти конкурсы важнейшими площадками для поддержки талантливых людей и повышения престижа рабочих профессий. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: так нравилось. Такая города на планете, чтобы поправиться.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: «Дороги 5».
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре кучкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Эксперт

0: только доверяйте. И этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
1: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес. Город Черкесск. Улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
1: Ай! Фонси! Дива!

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

станем и ближе к ним станем, станем, пока с нами рядом.

0: Усть-Джигуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в поселке Мамед-Кала осмотрел пострадавшие от паводка улицы, проверил ход восстановительных работ и поговорил с местными жителями. В поездке его сопровождали заместитель генерального прокурора России Сергей Бажутов, премьер-министр Магомед Рамазанов, глава муниципалитета Эльман Алахвердиев. Добавим, что более 21 тысячи пострадавших в результате подтоплений в Дагестане уже получили финансовую помощь в размере 819 миллионов рублей. Ингушетия. Ингушское отделение Союза театральных деятелей России подготовило спектакль-концерт, приуроченный к 150-летию организации и посвященный участникам специальной военной операции. Проект обращается к теме исторической памяти, продолжения фронтовых традиций и воспитания молодежи на примерах подлинного мужества. В программе прозвучат легендарные военные песни «Журавли», «День Победы», «Темная ночь». Зрители услышат стихотворения Александра Твардовского, Константина Симонова, Анны Ахматовой, Джамаладдина Яндиева, Саида Чахкиева и Ахмеда Бокова. Будут показаны видеоролики из военной хроники периода Великой Отечественной и специальной военной операции, воспоминания бойцов, их родных и земляков. Кабардино-Балкария. Объект культурного наследия, дом в Нальчике, в котором в 20-х годах 20 века жили соратники Ленина, супруги Лепешинские, передадут общественной организации, которая восстановит его к 2030 году. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация сохранения культуры народов Северного Кавказа «Исток» безвозмездно проведет работы по реставрации исторического объекта, чтобы в дальнейшем приспособить его к использованию в качестве культурного объекта. Карачаево-Черкесия. Свыше 1 миллиона туристов посетили горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии за прошлый год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук. Он уточнил, что численность гостей составила 1 миллион 74 274. Уже в этом году с января по 11 мая курорт «Архыз» посетили 661 тысяча гостей. Северная Осетия. Более 35 тысяч туристов посетили курорт «Мамисон» в Северной Осетии в первый сезон после открытия. Об этом сообщается на страницах курорта в социальных сетях. Зимний сезон продлился 132 дня, почти 110 дней катания и 19 километров трасс. А на январских праздниках «Мамисон» принимал по 1500 гостей в день, как курорты, за плечами у которых уже не один горнолыжный сезон. Летом канатная дорога на курорте продолжит работать в прогулочном режиме. Когда окончательно сойдет снег, в Мамисонском ущелье откроется 33 километра экотроп, а также откроется выставка современного искусства. Ставропольский край. Свыше 200 участников специальной военной операции с начала этого года уже смогли восстановить свое здоровье в медицинских учреждениях Ставрополья. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил, что в Ставропольском крае развернута комплексная поддержка участников СВО и их близких. В том числе стараются приложить максимум усилий, чтобы помочь восстановить ребятам здоровье после ранений. В этом помогают программы медицинской реабилитации. Помощь в том числе оказывается пациентам с нарушениями функций нервной и костно-мышечной систем. Чечня. Железнодорожный вокзал Грозного стал первым объектом пассажирской инфраструктуры в России, получившим сертификат соответствия стандартам халяль Духовного управления мусульман России. Об этом сообщает сайт РЖД. Вокзал Грозного был открыт ровно год назад и уже стал одной из визитных карточек региона, а также популярным объектом среди туристов. Он не имеет аналогов в России по планировочным и инженерным решениям. Также здесь есть все самые современные сервисы и услуги. Инфраструктура вокзала полностью адаптирована для маломобильных граждан. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 5,5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: В Донбассе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, нагайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, в обеспечении прав и свобод граждан. Сегодня способности Юрия Яковлевича направлены на реализацию национальных проектов, экономическое развитие, поддержку военнослужащих в зоне СВО, укрепление межнационального мира и стабильности на Северном Кавказе. Отдельно Тимрезов поблагодарил полпреда за всестороннюю поддержку Карачаево-Черкесии, за содействие в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во благо Отечества. В Черкесске на базе Центра дополнительного образования детей «Спутник» состоялось торжественное открытие образовательного музейного комплекса «Перекресток эпох». В современном образовательном пространстве дети смогут изучать историю, взаимодействовать с экспонатами, участвовать в лекциях, выставках и исследовательских проектах. Работа музейного комплекса будет строиться по направлениям археология, памятники истории, быт народов и современное развитие Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: в Усть-Джигуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, нагайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, в обеспечении прав и свобод граждан. Сегодня способности Юрия Яковлевича направлены на реализацию национальных проектов, экономическое развитие, поддержку военнослужащих в зоне СВО, укрепление межнационального мира и стабильности на Северном Кавказе. Отдельно Тимрезов поблагодарил полпреда за всестороннюю поддержку Карачаево-Черкесии, за содействие в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во благо Отечества. В Черкесске на базе Центра дополнительного образования детей «Спутник» состоялось торжественное открытие образовательного музейного комплекса «Перекресток эпох». В современном образовательном пространстве дети смогут изучать историю, взаимодействовать с экспонатами, участвовать в лекциях, выставках и исследовательских проектах. Работа музейного комплекса будет строиться по направлениям археология, памятники истории, быт народов и современное развитие Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
4: 265 888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104,5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской, 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный

0: посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, нагайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, в обеспечении прав и свобод граждан. Сегодня способности Юрия Яковлевича направлены на реализацию национальных проектов, экономическое развитие, поддержку военнослужащих в зоне СВО, укрепление межнационального мира и стабильности на Северном Кавказе. Отдельно Тимрезов поблагодарил полпреда за всестороннюю поддержку Карачаево-Черкесии, за содействие в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во благо Отечества. В Черкесске на базе Центра дополнительного образования детей «Спутник» состоялось торжественное открытие образовательного музейного комплекса «Перекресток эпох». В современном образовательном пространстве дети смогут изучать историю, взаимодействовать с экспонатами, участвовать в лекциях, выставках и исследовательских проектах. Работа музейного комплекса будет строиться по направлениям археология, памятники истории, быт народов и современное развитие Карачаево-Черкесии.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 872 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Подивительно, несерьезно отношения.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – кучкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Зеленчукской, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в поселке Мамедкала осмотрел пострадавшие от паводка улицы, проверил ход восстановительных работ и поговорил с местными жителями. В поездке его сопровождали заместитель генерального прокурора России Сергей Бажутов, премьер-министр Магомед Рамазанов, глава муниципалитета Эльман Алахвердеев. Добавим, что более 21 тысячи пострадавших в результате подтоплений в Дагестане уже получили финансовую помощь в размере 819 миллионов рублей. Ингушетия. Ингушское отделение Союза

театральных деятелей России подготовила спектакль-концерт, приуроченный к 150-летию организации и посвященный участникам специальной военной операции. Проект обращается к теме исторической памяти, продолжения фронтовых традиций и воспитания молодежи на примерах подлинного мужества. В программе прозвучат легендарные военные песни «Журавли», «День Победы», «Темная ночь». Зрители услышат стихотворения Александра Твардовского, Константина Симонова, Анны Ахматовой, Джамаладдина Яндиева, Саида Чахкиева и Ахмеда Бокова. Будут показаны видеоролики из военной хроники периода Великой Отечественной и специальной военной операции, воспоминания бойцов, их родных и земляков. Кабардино-Балкария – объект культурного наследия, дом в Нальчике, в котором в 20-х годах 20 века жили соратники Ленина, супруги Лепешинские, передадут общественной организации, которая восстановит его к 2030 году. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация сохранения культуры народов Северного Кавказа «Исток» безвозмездно проведет работы по реставрации исторического объекта, чтобы в дальнейшем приспособить его к использованию в качестве культурного объекта. Карачаево-Черкесия. Свыше 1 миллиона туристов посетили горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии за прошлый год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук. Он уточнил, что численность гостей составила 1 миллион 74 274. Уже в этом году с января по 11 мая курорт Архыз посетили 661 тысяча гостей. Северная Осетия. Более 35 тысяч туристов посетили курорт Мамисон в Северной Осетии в первый сезон после открытия. Об этом сообщается на страницах курорта в социальных сетях. Зимний сезон продлился 132 дня, почти 110 дней катания и 19 километров трасс. А на январских праздниках Мамисон принимал по 1500 гостей в день, как курорты, за плечами у которых уже не один горнолыжный сезон. Летом канатная дорога на курорте продолжит работать в прогулочном режиме. Когда окончательно сойдет снег, в Мамисонском ущелье откроется 33 километра экотроп, а также откроется выставка современного искусства. Ставропольский край. Свыше 200 участников специальной военной операции с начала этого года уже смогли восстановить свое здоровье в медицинских учреждениях Ставрополья. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он отметил, что в Ставропольском крае развернута комплексная поддержка участников СВО и их близких. В том числе стараются приложить максимум усилий, чтобы помочь восстановить ребятам здоровье после ранений. В этом помогают программы медицинской реабилитации. Помощь в том числе оказывается пациентам с нарушениями функций нервной и костно-мышечной систем. Чечня. Железнодорожный вокзал Грозного стал первым объектом пассажирской инфраструктуры в России, получившим сертификат соответствия стандартам халяль Духовного управления мусульман России. Об этом сообщает сайт РЖД. Вокзал Грозного был открыт ровно год назад и уже стал одной из визитных карточек региона, а также популярным объектом среди туристов. Он не имеет аналогов в России по планировочным и инженерным решениям. Также здесь есть все самые современные сервисы и услуги. Инфраструктура вокзала полностью адаптирована для маломобильных граждан. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Messenger.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкекене 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, нагайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаева-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, в обеспечении прав и свобод граждан. Сегодня способности Юрия Яковлевича направлены на реализацию национальных проектов, экономическое развитие, поддержку военнослужащих в зоне СВО, укрепление межнационального мира и стабильности на Северном Кавказе. Отдельно Тимрезов поблагодарил полпреда за всестороннюю поддержку Карачаева-Черкесии, за содействие в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во благо Отечества. В Черкесске на базе Центра дополнительного образования

Детей «Спутник» состоялось торжественное открытие образовательного музейного комплекса «Перекресток эпох». В современном образовательном пространстве дети смогут изучать историю, взаимодействовать с экспонатами, участвовать в лекциях, выставках и исследовательских проектах. Работа музейного комплекса будет строиться по направлениям археология, памятники истории, быт народов и современное развитие Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 200 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

украдкой плачу. Я так скучаю, я хочу твое тепло, но все иначе.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Фамильный службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: в Зеленчукской 3 ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, нагайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, в обеспечении прав и свобод граждан. Сегодня способности Юрия Яковлевича направлены на реализацию национальных проектов, экономическое развитие, поддержку военнослужащих в зоне СВО, укрепление межнационального мира и стабильности на Северном Кавказе. Отдельно Тимрезов поблагодарил полпреда за всестороннюю поддержку Карачаево-Черкесии, за содействие в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во благо Отечества. В Черкесске на базе Центра дополнительного образования детей «Спутник» состоялось торжественное открытие образовательного музейного комплекса «Перекресток эпох». В современном образовательном пространстве дети смогут изучать историю, взаимодействовать с экспонатами, участвовать в лекциях, выставках и исследовательских проектах. Работа музейного комплекса будет строиться по направлениям археология, памятники истории, быт народов и современное развитие Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.